0: Видимо, слабо дыхам не преснее, чем вет. Приходишь, выходим. Ты то не справишь, я то не питам.
1: Počúvaš Rádio Viva.